Мисли от сено себе видимы, могат со захвабли, че опитам купу, пытам сколм, я звучи е тупе бляк, ноц наше така знак. Хоку току ширна дня, моя скромна постава, посвеча се храню, шива, от не се поиба, але вуки страху, моц не траши

0: Но тога клинца, ако би мегало то теке роно община с нижи вейсы бэш, напшиклад гано на том свеженю за фамилия пши коммуникацийской арене кукове.
1: То есть речь сы таки новый редный ареал, а там га супшепшосыли домовинска кубка и особо организировала, а теке весна можина, шыкны супильны были тыканц, а мазанцы сыро.
0: Яха сам тебе там теке змакал, а мы с ней громаже, то между моего пшюда шяно пилко упилей, але там je bilo tak rednje, vele programa, šikno mežnje jo tam se pobitovalo.
1: A jeden z tih organizatorov, z tih gvonih, je bil Jan Ješka.
2: Smo imeli rane sponjšne suhe vedro, no modih svojbe so boli tu, mi smo imeli te vujki dobre poskit za dječi, za zabiru, a veza smo imeli te en zajmav program, historijsko on je v oboru, also ona je so predstavila ta obora.
1: A vešte co? To nije bila jano jedna prezentacija tije vobory?
0: Ale ljudje su dijali teke sami plumpaš.
3: Jara češko, ale musimo jara dere klumpavoj. A Jadviga super sobu činio.
1: A tam jo se nam dušu spivavo, ko Lipko jo vustupil?
0: Toga su te žiši teh spivarjo kora Lipe.
1: A ljudje su teke sobu spivali?
0: Ty a ja teke.